0: Ты с нашей порции сизым саны вияла саны.
1: That's your girl.
2: Urban FM 103.5.